0: Тереза.
1: Типа зубе.
0: Клапа е с моими зуби на робе. Ти го перам сако утро и на сак вечер.
1: Ja, ja, уредо, уредо.
0: Матиц. Колко мостови на Любяни?